Парижа красавицей слыла, вся молодежь о ней с ума сходила, называя Венерой Московской, граф Сен-Жермен среди других. Так-то еще красавец, пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

0: я спать спокойно может. Трудновато любовника и пылкого сыскать.
1: Пошлю

ты ли той третий? Страстно любя, придется познать от нее три карты, три карты, три карты.

мучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

0: мне одному, они принадлежат.
1: Ольгер, что ты говоришь? Опомнись.
0: Ах, я забыл, ведь ты еще не знаешь три карты. Помнишь, что тогда еще я был?

0: Позвольте мне поставить карту.
1: Вот чудеса,
2: вот чудеса, вот чудеса, наш Герман, наш Герман.
3: Приятел, поздравляю с разрешением столь долгого поста.
4: А сколько?
0: 40 тысяч.

старуха, ты? Ты здесь, чего смеешься? Ты меня с ума свела, проклятая! То, что надобно тебе, жизнь, жизнь моя, возьми ее, возьми!